0: Вот тоже, что был утренний, что не взяли назад. Перевернулась фура полная, доверху добиться замечательно. Да. И они это все типа на шарушки, на кебабы всякие, выходят.
1: Fondvisteneuf Bruxelles, Belgium, Kleinritzond, place du jeu de balle Bruxelles, prière, dans l'église de la place du jeu de balle du Fabien Gillier.